канале «Радио Рекорд Молдова». Залетайте туда, оставляйте комментарии утренние, рассказывайте, как началось ваше утро этой среды. Кстати, на календаре у нас сегодня 13 мая. Замечательный день, но только не для тех, кто суеверен, да, потому что многие считают 13 число, ну, оно имеет какой-то эффект, да, может там, я не знаю, не повезти, или нужно быть предельно внимательным ко всему вокруг и так далее. Если вы верите в такие приметы, так скажем, то можете написать, какая из них у вас хоть раз сбылась, вот, что меня больше всего интересует. А в общем, 13-я цифра — это хорошая цифра, которая может даже, знаете, сегодняшний день в общем, он такой, что можно, например,

0: Avem mesaje în Telegram multe, dar, dragilor, să nu uităm că această oră conține plasarea de produse. Echipa Family Smile Dental Care oferă un voucher în sumă de 500 de lei care poate fi utilizat în rețeaua Family Smile Dental Care. Locația este centrul comercial Turocentru, da, pe Panhalipa 6H. Și, evident, îl puteți utiliza pentru a reduce prețul la consultații medicale, la unele servicii de care aveți nevoie, la implant dentar, etc., etc. Toate sunt posibile. Acum să lansăm un mic challenge. Ai privit aseară, nu?
1: Нет, частично смотрела Евровидение. Я вчера себе устроила сон красоты. Я тебе рассказывала, Виктор, то, что в 22:30 я была уже в постели. Да. Поэтому поймала только то, что листала ленту и увидела несколько лайвов, которые вот велись, да, и то, что успела, то успела. Конечно, выступление Сатоши я пересмотрела сегодня утром, потому что мне было безумно интересно, как он это сделал, как он выступил, как он открыл это грандиозное шоу. И сделал он это, конечно, на 10+.
0: Я мой вот...
1: Мне кажется, я извиняюсь, что я тебя прибью, но у меня было такое ощущение, что, знаешь, после выступления можно было сказать, ну все, ребят, расходимся, расходимся. Нет смысла дальше выступать. Здесь самый лучший. Поэтому я очень надеюсь, что с таким же, да даже лучше, ну, стократно лучше, да, вайбом он выступит и во второй части. И уверена, что это будет успех для нашей страны при любом раскладе, потому что энергия, потому что харизма, потому что талант, который показывает Сатоши и вся его команда на сцене, это дорогого стоит.
0: Сумбата, ва фи маре финала. Ам авут эмоции ер, да? Ам авут, ам тат, ам привит дин примеле моменте, и клар, атунч кэнд энчеп ту евенементул, эмоциле сунт... Да есть и партия буна. Ai cântat, după care gata, te-ai relaxat și îi mai privești pe alții. N-ai, oricum, atunci când ai numărul 7, 8, 10, nu, îi privești pe alții cumva, dar oricum ești
1: stresat. Și sidiști na stresi, ждешь, когда же будет, ой, как этот выступил, ой, как тот, ой, скоро я. А так раз выступил, выдохнул и пошел дальше. Тем более, когда ты уверен в своей команде, в своем выступлении, я думаю, и вправду, выступить первым, это на самом деле, как минимум, полезно для здоровья, а Сатоши здоровье должен беречь, потому что у него впереди еще одно грандиозное выступление, которое, я очень надеюсь, что нашей стране принесет хорошее место. И в любом случае это будет победа для нас.
0: Iată, cei care au privit Eurovisionul ieri, puteți în Telegram, în TikTok, pentru că suntem live și pe această platformă, să ne scrieți în marea finală, cum credeți, ce loc va lua țara noastră și care ar fi top 3-ul vostru. Pentru că ieri, la sfârșitul evenimentului, au arătat și ce se va întâmpla mâine. Țările care mâine vor cânta în semifinala numărul 2. Am deja câțiva pretendenți la locuri bune, dar dacă ați privit, sunteți fani și cumva vă place acest concurs, puteți să ne scrieți care este top 3-ul vostru. Reclama și revenim.
2: Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri. Încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Până vine horoscopul în emisie directă adus de cel mai mare astrolog al țării, Iulia Abramțova, să știți că vă puteți înregistra în concursul acestei dimineți. Noi vom face un scroll printre comentariile din Telegram și vom oferi un voucher în sumă de 500 de lei. E simplu, un mesaj de salut, deci orice mesaj ajuns, chiar și un smile, poate, vă poate garanta un voucher pe care să-l folosiți în rețeaua partenerului acestui ore. Dar eu țin minte și discuția de ieri, reproșul Iuliei, și m-am ținut de el.
2: А, по поводу фоновой музыки. Да, я только хочу напомнить, что партнер этого часа Family Smile Dental Care – это то самое место, где ваша улыбка на первом месте. Поэтому участвуйте, и, может быть, сегодня вы станете счастливчиком, который заберет у нас ваучер. А, кстати, по поводу счастливчиков, сейчас узнаем, что нам на сегодняшний день советуют звезды, да, потому что они дают советы, а вот будем ли мы прислушиваться к этим советам или нет, зависит только от нас. Кому сегодня придется услышать некую неприятную правду, а кто решит свой давний квартирный вопрос, узнаем прямо сейчас из детального гороскопа. Овны, вы по традиции первые. Сегодня вас могут просто выводить из себя мелочи, медленные люди, какие-то долгие ответы, чужая невнимательность, но проблема не в окружающих, овны. Вы просто слишком устали от постоянного напряжения. Переходим далее к тельцам. Человек, который раньше держался отстраненно, вдруг начнет проявлять интерес к вам. И самое странное, именно сейчас, когда вы почти перестали об этом думать. Уже дальше реакция зависит только и только от вас. От вашего, точнее, желания. Близнецы, именно мимолетная фраза или чужая история сегодня могут подтолкнуть вас к важной мысли. Не игнорируйте странные совпадения. Они будут не случайны. Рак, есть у вас риск потратить сегодня больше денег, чем вы планировали, просто ради хорошего настроения. Хорошая ли это затея, я вам скажу, не очень. Потому что, да, отвлечься получится, но нужны ли вам все эти вещи, я не уверена. Поэтому лучше, на самом деле, сегодня денежку отложить. Далее переходим к львам. И в какой-то момент львам захочется просто отключить телефон, никому не отвечать, и это будет не каприз, а просто вот такое настроение дня. День вовсе показывает, что вы слишком долго были доступны для всех и без перерыва, поэтому сегодня можете смело себе устроить некий день детокс от всех и вся. Девы, то, что долго откладывалось или раздражало, наконец-то получится быстро у вас решить, и это даст неожиданное ощущение легкости. Знаете, вы как будто бы освободите место в голове для чего-то хорошего, и это хорошее обязательно придет. Весы. Сегодня вы будете особенно заметны для окружающих. Даже обычный разговор может внезапно перейти в игру взглядов, намеков и взаимного интереса. Поэтому не упустите эту зацепочку, особенно одинокие весы. Скорпионы. Вы слишком многое держите под наблюдением. Людей, ситуации, эмоции. Сегодня станет ясно, что нужно научиться делегировать. Стрельцы. Может быть, у вас сегодня и хороший день сложится, но внутренне, эмоционально вы будете почему-то подавлены. Даже если будут у вас новые люди вокруг, новые места или что-то вот, да, новое, о чем вы давно мечтали, все-таки какие-то мысли будут вас тяготить. Кстати, вот эти мысли, только вы можете их отпустить из своей головы, поэтому сделайте этот шаг, отпустите ненужное и наслаждайтесь тем, что у вас есть на данный момент. Козероги, кто-то поднимет тему, о которой вы давно старались не думать, и хотя разговор получится неожиданным, он наконец-то поможет понять, куда вы на самом деле хотите двигаться. Водолеи, день может вам принести маленький, но очень современный сюрприз. Это может быть новость, которая изменит все ваше представление о работе. Это может быть некое приглашение на какое-то мероприятие, на которое вы даже и не думали, что когда-то попадете. Или сообщение, которое явно изменит весь настрой дня. Одним словом, водолеи, у вас сегодня непредсказуемость на первом месте. Рыбы, вы поймете, что перестали эмоционально зависеть от одной ситуации или человека, и это чувство свободы окажется куда важнее любых громких событий дня. Поэтому сегодня наслаждайтесь этим чувством, и да, порой проще отпустить, чем кого-то держать или какую-то ситуацию держать.

0: канале «Радио Рекорд». Оно автоматически записывает вас в конкурс на ваучер от наших партнеров. Если ты хочешь сегодня испробовать свою удачу, то обязательно сделай этот мини-чекин, напиши нам комментарий, и рэндом уже совсем скоро мы выберем кого-то из вас. Кстати, вот это скоро уже наступило, поэтому я скроллю. Ну, а тебя, Виктор, я буду ждать. Топ-слово для того, чтобы определить счастливчика.
1: Стоп!
0: Есть, вот, пожалуйста.
1: А ще три мураток, майну саште там.
0: Я вообще не ожидала. Андрей Гогу сегодня победитель. Ваучер достается именно тебе. Ну а спасибо, хочется сказать, конечно, нашим партнерам этого часа, который предоставляет ваучер для вас, для наших радиослушателей. Это Family Smile Dental Care. Место, где ваша улыбка на первом месте. Андрей Гогу, надеюсь, порадуется выигрышу и совсем скоро уже запишется на какую-то процедуру для того, чтобы улучшить свою улыбку и для того, чтобы чувствовать себя увереннее. Все это, в этом могут вам помочь партнеры. Наш партнер.
1: Această oră a conținut plasare de produs Repejor. Să dăm jinglul de ora exactă. Deja e 8:01.
2: Dance Radio. Record.
0: Как будто ничего и не было.
1: No.
0: 8:01 в нашей студии. Доброе утро, банда! Пора просыпаться. Впереди у нас еще

0: cu litera F, da? M-am pierdut, prieteni, m-am pierdut, chiar dacă vorbesc în toată ziua la radio, m-am pierdut, gata, se blochează creierașul, minus, mai bine nu mai suna.
1: Но на самом деле это правда так работает, знаешь, когда тебе задают задачу, то же самое я вот могу сравнить эту ситуацию, знаешь, очень часто бывает такое, тебе спрашивают в лоб, быстро, вот быстро, назови столицу, столицу, ну пусть будет Ирландии, да, например, и ты из-за того, что вопрос прямо сейчас к тебе поступил, ты знаешь ответ, но ты просто блокируешься. Такое ощущение, будто ты все забыл за одну секунду. И хоть ты знаешь, что это Дублин, но в тот момент ты просто можешь...
0: Юля, rapid, cât e radical din 25?
1: О, все, начинается.
0: Радикал
1: 5,
0: din 5. Încă o дата. Радикал din 25. Радикал din 25. А, мы cât e radical
1: 5?
0: Din... Ну, серьезно, no? Adică? Радикал din 25.
1: А, din 25.
0: Да. Радикал din 25. Sigur, mă, că e 5, dar mai dă o întrebare.
1: Я уже стала думать, может, я что-то не помню. Вроде элементарное, радикал.
0: Așa
1: здесь
0: se întâmplă.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Runda numărul 1 de joc, dragilor, începe chiar în acest moment, 9:23 de minute. Pentru ce jucăm? Un voucher în sumă de 300 de lei din partea partenerului acestei ore. Ora conține plasarea de produs, acest voucher este oferit de echipa vreausushi.md, care vă oferă acest voucher pentru a-l utiliza în gustarea, potolirea foamei pentru iubitorii de sushi și nu numai. Udon, salate reci, supe, seturi și sushi burger în centrul Chișinăului se află, iar acest voucher îl puteți utiliza în rețeaua vreausushi.md. Jucăm?
2: Da, играем, конечно, я готова. Готова принять первого игрока. Посмотрим, кто поборется за ваучер. Доброе утро.
1: Bună dimineața.
3: Доброе утро.
1: Cine
3: e cu noi? Доброе утро. Михалыч, с вами.
1: Михалыч este, notăm. Când ai jucat ultima dată maxim în 3 cuvinte?
3: Ой, не помню давненько вот так.
1: Ok. Alex, pregătit?
3: Da.
2: А чего это ты не спрашиваешь его, да, с кем он играет? Так уверенно.
3: А, с кем играю? Юлька, давай с тобой.
2: А давай, а давай,
1: Вряд
2: давай.
1: Вряд ли мы на часы уши.
2: Без изменений все у нас. Я достала себе.
3: Я for fun играю. Суши я там крутю.
2: Ага, какой. Ну тогда на всех.
1: Ешь суши-мастер.
2: На всех тогда.
3: Окей, вы, если выиграю, суши на стол в студию.
2: Да, мы согласны. Ну все, ты практически подкупаешь меня сейчас. Михалыч, я достала целую охапку слов, поэтому надеюсь на наш замечательный результат. На рекорд даже, почему бы и нет.
3: Постараемся.
2: Давай, тогда, если ты готов, давай начнем.
3: Давай.
2: Много людей, музыка.
3: Дискотека.
2: Есть. Поехали дальше. Сладость, фантик, дети.
3: Конфета.
2: Да, да, да. Конфета. Поехали дальше. Магазин, вещь, одевать.
3: Примерочная?
2: А, манекен. Поехали дальше. Деньги, дарить, ругаться.
3: Деньги, дарить, ругаться. Господи, давай дальше.
2: Дальше, дальше, поехали. Обувь, колесики, кататься.
3: Ролики.
2: Да. Лето, вода. Лето, вода. Плавать. Господи.
3: Море, бассейн.
2: Бассейн,
3: пляж.
2: Бассейн, поехали дальше. Машина, еще машина.
3: Пробка.
2: А, нет, это была авария. Ай.
3: Машина, еще машина.
1: Машина, да. Машина, машина, пок.
2: Я хотела сказать, на самом деле, машина, машина, бум.
3: Ну, Юлька, я тебе давай так скажу. Этот раз у нас как-то все очень широко взято. Даже вот вода купаться и прочее.
2: Ну, ты знаешь, так оно первый раз.
3: На пальцах можно пересчитать.
1: Да, дар, вы вас интерес.
2: Да, у нас все вроде сложилось. Хорошо, смотри, у нас была конфета, у нас была дискотека, у нас были ролики, у нас был бассейн, даже не знаю.
1: Там калькулятор, там калькулятор.
3: А что, простите, а что насчет люди деньги дарить, ругаться?
1: Даториера?
2: Да! Долго.
3: Йогурт.
2: Йогурт вкусный очень. А, да. Александр, ну а что? Деньги, знаешь, как когда дают-то в долг, ну, их практически дарят. Логично. То есть практически назад можно и не ждать. И чаще всего из-за них ругаются. Ну, какая-то логика есть в этой цепочке. Да?
1: Да,
2: молодец.
1: Да,
2: вот видишь, где-то сработало.
3: Наверное, дело в том, что я просто не ругаюсь в таких случаях.
2: Я вот думала, ты скажешь, дело в том, что я в долг не даю. Не знаю, как это, поэтому.
3: Я в долг стараюсь не брать, а вот в долг даю, да, я люблю, когда мне должны.
1: Câte persoane ai, Александр, câte persoane ai care au datorie la tine?
3: Которые мне должны?
1: Ну, да.
3: Да, вроде нет никого, всем просил, если
1: что. Ага, мыцеле, супер, бине, браво, да, еще нич не агичит кувынту даторие.
3: Это точно.
2: Чао, спасибо за игру.
1: Bun, patru cuvinte am contabilizat. Alexandru s-a descurcat bine, forță. Eu am emoții. Patru cuvinte pentru mine e scor mare.
2: Este un telefon zvanocic, no, no, давай сыграем, успеем же еще. Давай.
1: Bună dimineața. Cine e cu noi?
4: Irina.
1: Irina, ai jucat cu noi astăzi?
4: Nu, astăzi nu.
1: Dar jocul maxim din trei cuvinte l-ai mai încercat?
4: Pare că nu.
1: Pare că nu.
4: Știu despre ce...
2: Deci, правила знаешь, но еще ни разу не играл. Это премьера для тебя, я правильно понимаю?
4: Кажется, что да.
2: Хорошо. Ирина, с кем играть будешь?
4: Давай с тобой,
1: Юля. Да.
2: Ну, давай.
1: Тот сварся, нынче суши, браво.
2: Так, все, листочки я достала. Да. Ирина, я готова.
1: Let's go.
2: Волшебник показывает магию.
4: Фокусник.
2: Да, да. Песенный конкурс Сатоши.
4: Евровидение.
2: Да. Устройство. Музыка, диски.
4: Плеер.
2: Да, молодец. Дальше. В Сороках. Здание. Большое.
4: Автовокзал.
2: Нет, крепость. Поехали дальше. Художник, инструмент. Да, дальше. Поехали. Мясо. Мелко нарубленное.
4: Фарш.
2: Да,
4: фарш.
2: Да, фарш. Дальше. Озеро. Озеро. А, нет, давай следующее слово. Не пищевая пленка, а... Вот есть пищевая пленка, а есть сестра ее, так скажем.
4: Не знаю, может, фольга?
2: Да, фольга, да, да, да, сестра пищевой пленки. Ну, у меня, по крайней мере, дома так, да, в ящике, где лежит пищевая пленка, есть фольга. То есть это две такие сестрички.
1: Да ну, тюйта ла мини, кью мама и нерват. Шасе кувинте, дежа рекорд, песте рекорд, Юля. Ирина, супер. Те феличитем, деокамдата, ай чел май бун скор дин ачест жок. Cu Iulia. Să ai o zi bună.
2: Ирина, ты молодец. Ну, правда, можно было еще слово отгадать. Это, которое я сказала, сорока.
1: Да, да, я
2: Заня, читать. Да, это читать о сорока. Да. Да, я практически была уверена, что Ирина сейчас скажет это слово. И вот тогда был бы прям рекорд.
1: Acum mergem la publicitate. Să ne calmăm un pic și revenim runda numărul 2 de joc. Dance Radio.
0: Reclama. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: мини.
1: Так, давайте я вам объясню, что тут происходит. Я, значит, запросила в чат GPT, чтобы он мне дал объяснение, точнее, сказал мне, если Веригета и Нил — это одно и то же. Как вы думаете, что он мне ответил? Он, конечно, ответил нет, это разные вещи, потому что это, значит, Веригета — это то самое кольцо, которое дается в день бракосочетания, которое носится на определенном пальце, и есть такое понятие, как инел, но, внимание, инел делугодное, которое тоже является совсем другим кольцом, которое носится, можно носить поверх этого кольца, да, поверх Веригеты. Соответственно, это вообще две разные вещи. Хотя, внимание, если бы сказали инел делугодное, то можно было бы еще, наверное, принять этот ответ. Но так как просто сказали инел, который можно носить, то есть на любом пальце, и оно может быть из любого вообще материала, то это уже совсем другая история.
0: А интрат în Telegram să vezi ce scrie lumea. Alexandru, nu, Angela zice: Victor, arată ce ai pe veget. Da, cei care sunt pe TikTok: Angela, eu am o bucată de metal.
1: Да. Ну вот смотри, у меня до этого телефон просто не хотел сотрудничать, но сейчас вот я вбила заново, и значит, что нам говорит искусственный интеллект? Говорит: ну, deci Veregheta și Inel nu sunt același lucru. Diferența principală constă în momentul în care sunt oferite și în semnificația lor. Poftim. Veregheta se oferă și se schimbă în ziua cununiei, în biserică sau la starea civilă. Este de obicei o bandă simplă din metal prețios, deci aur sau platină, și reprezintă legătura și unirea pe viață.
0: Înseamnă că dacă ar fi de argint, nu-i verighetă. Aur sau platină. Dar argintul, adică verighetă din argint, nu.
1: Nu am auzit. Ai auzit tu?
0: Da.
1: Da, ai văzut verighetă din argint. Nu inel de logodnă, pentru că inelul de logodnă poate fi uneori din argint.
0: Arată mâna dreaptă.
1: Doar verigheta port.
0: Inelul de...
1: Doar verigheta port. Atât. Ascultă-mă, inelul de logodnă este oferit în momentul cererii în căsătorie. De obicei, dar nu e o regulă, are o piatră prețioasă, cum ar fi, de exemplu, un diamant. Și simbolizează intenția de a vă căsători. Asta e ideea. Dacă primești inelul de logodnă, nu înseamnă că o să ai verighetă. Poate se schimbă planurile, nu știu, certați și nu mai faceți nuntă. Deci sunt lucruri diferite. Deși pot fi purtate pe același deget. Deci, pe inelar, da? Inelul de logodnă se așează deasupra verighetei pentru a fi mai aproape de inimă.
0: Victor Onișor scrie: Victor, mai poți?
1: Da.
0: Bună dimineața, bună
1: Victor, de ce dai citire doar mesajelor care doar pe tine te susțin?
0: Bun, ok, un mesaj care ne susține pe amândoi. Care este numărul pentru a da un apel telefonic? Grigore.
1: Grigore probabil vrea și el ceva să zică despre verighete.
0: Lupu Nicolae ne scrie: salutare, adică pentru amândoi. Marcel se salută: bună dimineața. Mai sus.
1: Iată, Rina zice: sinonime, inel de logodnă sau verighetă. Păi, inel de logodnă era să fi spus da. Inel de logodnă, ok, s-ar fi acceptat. Dar inel e ceva simplu care poate fi purtat pe orice deget.
0: Rina, eu cred că ai intrat în discuții la momentul nepotrivit. Calculând faptul că Iulia e foarte aprinsă la acest moment. Citește, te rog frumos, comentariul pe care l-a scris la ora 10:08 Alexandru, da? Un comentariu foarte bun. Și noi exact, noi doar am deconectat microfoanele după prima intervenție și cei care ne urmăresc în TikTok în acest moment au văzut, au putut citi după buze.
1: Alexandru pișet nam: так, погодите, вопрос, но это же все же инел или все же не инел?
0: Numai la ora 10:08 mai sus. E un mesaj care începe: ребята, я не провокатор.
1: Да, я знаю, подожди, я просто хочу объяснить очень коротко Александру, что стул и стол, например, из металла, это же тот же металл, да, что металл, стул, что стол, металл. Понимаешь, Александр, ты уловил связь, и там металл, но это две разные вещи. Так и тут. И это инел, но это два разные...
0: Два инела разные.
1: Абсолютно разные кольца.
0: Да.
1: Так, ну давай, давай, комментарий, который Александр оставил. Ребята, я не провокатор, но, может быть, вам обоим вместе поклеить обои в студии или покрасить стены валиком, и все это в прямом эфире. Я даже в ТикТок залезу, никогда не любил передачи по типу «Дом-2», но тут я бы даже попкорном затарился бы. А, видишь, Виктор, а ты за эфиром говоришь, спрашиваешь, интересно, людям это интересно? Кажется, да, Виктор, кажется, да, но мы не делаем это специально, я абсолютно... искренне считаю, что виригеты — это совсем, совсем другое, нежели просто кольцо. Тогда, дорогие граждане, товарищи, радиослушатели, комитет, объясните мне, зачем у этого кольца есть определенное название — виригеты? Почему не просто инел и все, раз это то же самое? А? Раунд.
0: Уйте, че пьеса есть по позиции номеру 12 в плейлисту нашу?
1: Так, хорошо, я вижу, да.
0: Как это титуляется?
1: Это примерно твое состояние на данный момент, да?
0: Я ее include по позиции номер 1 и даю play până la publicitate.

0: Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
4: 400. 400. 400 тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч лев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
5: Descoperă la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cheddar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
6: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: Изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
4: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитрозен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Jack Genius.

Танцевальное радио Молдовы представляет диджей Джек Дженіус. Рекорд.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Райский.

0: Главное танцевальное радио Молдовы представляет диджей Райский.
1: Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Record Club.
2: Let's begin.
4: Прямо сейчас.